101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

сведен как число сигарет, как часы на башне горят.

0: ты порвана нить между нами.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: радио «Алиса Плюс».
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро! В студии Алисе Плюс Йорис Сауканс и новости на этот час. Сниженные ставки акциза на дизель сохранятся до конца года. Планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах. Аугсдоговский край претендует на статус молодежной столицы Латвии 2027 года. В Даугавпилсе можно будет бесплатно проверить здоровье сердца и измерить давление. Далее подробнее об этих новостях. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года. Напомним, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает меры по смягчению последствий роста цен для экономики и населения. Закон устанавливает временное снижение акциза на дизельное топливо с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В течение 2 лет планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах и прилегающих территориях, сообщили в Латвии из Дзелсельш. Будут установлены лабиринты, сигнализация и ограждения там, где это необходимо. Специалисты отмечают, что ограждение снижает риски, но, к сожалению, полностью их не устраняет. Поэтому не менее важно также изменить привычки и поведение людей вблизи железной дороги. Согласно данным, в этом году на железной дороге или вблизи железнодорожных путей произошло 6 несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом. Аугсдаугавский край стал одним из 7 латвийских самоуправлений, выдвинувших свои кандидатуры на получение статуса молодежной столицы Латвии 2027 года. Помимо Аугсдаугавского края, за почетное звание поборются Рига, Ялгава, Вентспилс, а также Гулбенский, Ялгавский и Екапилский края. До 13 июля конкурсная комиссия проведет оценку поданных заявок, после чего с 20 по 29 число июля жители смогут принять участие в открытом голосовании. Обладателем титула станет самоуправление, получившее наибольшую поддержку. Результаты конкурса огласят 12 августа во время молодежного фестиваля возможностей «Копумс», который пройдет в Резекне, нынешней молодежной столице Латвии. Организатором конкурса выступает Министерство

образования и науки. В рамках социальной кампании «Дзирди Саву Сирди» у жителей нескольких городов Латвии, включая Даугавпилс, будет возможность бесплатно проверить основные показатели здоровья и получить консультации специалистов. В Даугавпилсе акция пройдет 13 июня с 11 до 14 часов в аптеке «Мэнес Аптека» на улице Циетокшня, 60. Посетителям предложат бесплатно измерить артериальное давление, а также получить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержанию здоровья сердца. Программа социальной кампании включает и другие обследования – проверку пульса, определение уровня гликированного гемоглобина, консультации оптометриста и ряд базовых медицинских проверок, направленных на раннее выявление возможных проблем со здоровьем. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 10 июня. Синоптики сегодня предполагают, что погода в Даугавпилсе будет с переменной облачностью. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром достигнет плюс 20 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-запада к вечеру с запада и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. Сниженные ставки акциза на дизель сохранятся до конца года. Планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах. А Уждауговский край претендует на статус молодежной столицы Латвии 2027 года. В Даугавпилсе можно будет бесплатно проверить здоровье сердца и измерить давление. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Не важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна связка из 4 ключей с 2 брелоками. Контактный номер телефона 26-262-476. 7 июня в Науинской волости было утеряно сиденье от лодки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-927-646. Утерян проездной на имя Анжелика Медведева. Контактный номер телефона 29-993-005. В районе кожзавода были утеряны беспроводные наушники в кейсе с экраном. Контактный номер телефона 24-870-158. В завершении напомню, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сниженные ставки акциза на дизель сохранятся до конца года. Планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах. Аугсдоговский край претендует на статус молодежной столицы Латвии 2027 года. В Даугавпилсе можно будет бесплатно проверить здоровье сердца и измерить давление. Далее подробнее об этих новостях. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года. Напомним, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает меры по смягчению последствий роста цен для экономики и населения. Закон устанавливает временное снижение акциза на дизельное топливо с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В течение 2 лет планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах и прилегающих территориях, сообщили в Латвии из Дзелсельш. Будут установлены лабиринты, сигнализация и ограждения там, где это необходимо. Специалисты отмечают, что ограждение снижает риски, но, к сожалению, полностью их не устраняет. Поэтому не менее важно также изменить привычки и поведение людей вблизи железной дороги. Согласно данным, в этом году на железной дороге или вблизи железнодорожных путей произошло 6 несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом. Аугсдаугавский край стал одним из 7 латвийских самоуправлений, выдвинувших свои кандидатуры на получение статуса молодежной столицы Латвии 2027 года. Помимо Аугсдаугавского края, за почетное звание поборются Рига, Ялгава, Вентспилс, а также Гулбенский, Ялгавский и Екапилский края. До 13 июля конкурсная комиссия проведет оценку поданных заявок, после чего с 20 по 29 число июля жители смогут принять участие в открытом голосовании. Обладателем титула станет самоуправление, получившее наибольшую поддержку. Результаты конкурса огласят 12 августа во время молодежного фестиваля возможностей «Копумс», который пройдет в Резекне, нынешней молодежной столице Латвии. Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки. В рамках социальной кампании «Дзирди Саву Сирди» у жителей нескольких городов Латвии, включая Даугавпилс, будет возможность бесплатно проверить основные показатели здоровья и получить консультации специалистов. В Даугавпилсе акция пройдет 13 июня с 11 до 14 часов в аптеке «Мэнес Аптека» на улице Циетокшня, 60. Посетителям предложат бесплатно измерить артериальное давление, а также получить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержанию здоровья сердца. Программа социальной кампании включает и другие обследования, проверку пульса, определение.

Измерение уровня гликированного гемоглобина, консультации оптометриста и ряд базовых медицинских проверок, направленных на раннее выявление возможных проблем со здоровьем. С новостями в студии был Юрий Селканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 10 июня. Синоптики сегодня предполагают, что погода в Даугавпилсе будет с переменной облачностью. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром достигнет плюс 20 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-запада к вечеру с запада и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Браутиеним ар таксометру нау jābūt, kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem – līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

ближайшем выпуске новостей. Жителям многоквартирных домов будет доступна возможность перерасчета коммунальных платежей из-за фиктивно прописанных жильцов. Самоуправление готовится к обновлению подъездных дорог возле нескольких дошкольных учреждений. В Даугавпилсе открывается филиал общества поддержки онкопациентов. Во Дворце культуры 11 июня состоится концерт студии «Виват». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна связка из 4 ключей с 2 брелоками. Контактный номер телефона 26-262-476. 7 июня в Науинской волости было утеряно сиденье от лодки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-927-646. Утерян проездной на имя Анжелика Медведева. Контактный номер телефона 29-993-005. В районе кожзавода были утеряны беспроводные наушники в кейсе с экраном. Контактный номер телефона 24-870-158. В завершении напомню, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Жителям многоквартирных домов будет доступна возможность перерасчета коммунальных платежей из эффективно прописанных жильцов. Самоуправление готовится к обновлению подъездных дорог возле нескольких дошкольных учреждений. В Даугавпилсе открывается филиал общества поддержки онкопациентов. Во Дворце культуры 11 июня состоится концерт студии «Виват». Далее подробнее об этих новостях. Правительство Латвии поддержало предложение Министерства экономики, которое позволит жителям многоквартирных домов требовать перерасчет части коммунальных платежей, если выяснится, что кто-то был зарегистрирован по адресу на основании ложных сведений. Речь идет прежде всего о расходах на вывоз мусора и распределении разницы в потреблении воды. Согласно новым правилам, основанием для перерасчета станет официальное решение самоуправления об аннулировании регистрации места жительства из-за предоставления недостоверной информации. После этого управляющий домом или другое ответственное лицо сможет пересчитать начисления. Самоуправление Даугавпилса готовится к обновлению подъездных дорог возле нескольких дошкольных учреждений. 8 июня на внеочередном объединенном заседании всех комитетов городской думы было рассмотрено и одобрено три проекта решения, касающихся проведения этих работ. В частности, запланирован ремонт дороги на улице Стадиона 6 со стороны улицы Спорта 2. На улице Парадес 15Б приведут в порядок дорогу со стороны улицы Кандавас, а также въезд между домами по улице Венеибас 28 и 26 и третий проект на улице Венеибас 36А. Там планируется ремонт дороги по улице Кандавас 7А и улице Венеибас 36. Реализовать такие проекты стало возможно после того, как осенью прошлого года городская дума приняла новые обязывающие правила, позволяющие присваивать отдельным участкам возле детских садов статус муниципальных дорог. Это открывает возможность финансировать их реконструкцию из средств городского бюджета. После завершения всех согласований управление коммунального хозяйства планирует приступить к строительным работам уже в летний период. В пятницу 12 июня в Даугавпилсе состоится первая открытая встреча нового филиала общества поддержки онкопациентов «Пардзивот». Встреча пройдет с 15.00 до 17.00 в центре Райниса по адресу улица Коммунала, 2, кабинет 202. Общество «Пардзивот» приглашает жителей Даугавпилса и Латгалии, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, а также их близких, познакомиться с деятельностью организации, узнать о планах нового филиала и получить информацию о доступной поддержке. Участие бесплатное. 11 июня в 18 часов в Даугавпилском дворце культуры состоится концерт цирковой и танцевальной студии «Виват» «От сердца к сердцу». По словам организаторов, это мероприятие станет особым событием, объединяющим красоту искусства, элегантность акробатики и искренние эмоции. Зрителей ждет красочный отчетный концерт учениц студии. Вход свободный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 10 июня. Синоптики сегодня предполагают, что погода в Даугавпилсе будет с переменной облачностью. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром достигнет плюс 20 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-запада к вечеру с запада и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: Повида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
6: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сниженные ставки акциза на дизель сохранятся до конца года. Планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах. А уж Даугавпилс край претендует на статус молодежной столицы Латвии 2027 года. В Даугавпилсе можно будет бесплатно проверить здоровье сердца и измерить давление. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус такси» – скидка 30% на три поездки.
4: Промокод «Daugavpils».
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Jāņu tādi skaidri zina līgu.
7: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
9: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
10: Поменял и водосточную систему обновил.
9: Ладголас Юмикис?
10: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт юмикис.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
11: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна связка из 4 ключей с 2 брелоками. Контактный номер телефона 26-262-476. 7 июня в Науинской волости было утеряно сиденье от лодки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-927-646. Утерян проездной на имя Анжелика Медведева. Контактный номер телефона 29-993-005. В районе кожзавода были утеряны беспроводные наушники в кейсе с экраном. Контактный номер телефона 24-870-158. В завершении напомню, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Сниженные ставки акциза на дизель сохранятся до конца года. Планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах. Аугсдоговский край претендует на статус молодежной столицы Латвии 2027 года. В Даугавпилсе можно будет бесплатно проверить здоровье сердца и измерить давление. Далее подробнее об этих новостях. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года. Напомним, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает меры по смягчению последствий роста цен для экономики и населения. Закон устанавливает временное снижение акциза на дизельное топливо с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В течение 2 лет планируется улучшить условия безопасности на 45 железнодорожных переходах и прилегающих территориях, сообщили в Латвии из Дзелсцельш. Будут установлены лабиринты, сигнализация и ограждения там, где это необходимо. Специалисты отмечают, что ограждение снижает риски, но, к сожалению, полностью их не устраняет. Поэтому не менее важно также изменить привычки и поведение людей вблизи железной дороги. Согласно данным, в этом году на железной дороге или вблизи железнодорожных путей произошло 6 несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом. Аугсдоговский край стал одним из 7 латвийских самоуправлений, выдвинувших свои кандидатуры на получение статуса молодежной столицы Латвии 2027 года. Помимо Аугсдоговского края, за почетное звание поборются Рига, Ялгава, Вентспилс, а также Гулбенский, Ялгавский и Екапилский края. До 13 июля конкурсная комиссия проведет оценку поданных заявок, после чего с 20 по 29 число июля жители смогут принять участие в открытом голосовании. Обладателем титула станет самоуправление, получившее наибольшую поддержку. Результаты конкурса огласят 12 августа во время молодежного фестиваля возможностей «Копумс», который пройдет в Резекне, нынешней молодежной столице Латвии. Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки. В рамках социальной кампании «Дзирди Саву Сирди» у жителей нескольких городов Латвии, включая Даугавпилс, будет возможность бесплатно проверить основные показатели здоровья и получить консультации специалистов. В Даугавпилсе акция пройдет 13 июня с 11 до 14 часов в аптеке «Мэнес Аптека» на улице Циетокшня, 60. Посетителям предложат бесплатно измерить артериальное давление, а также получить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержанию здоровья сердца. Программа социальной кампании включает и другие обследования – проверку пульса, определение уровня гликированного гемоглобина, консультации оптометриста и ряд базовых медицинских проверок, направленных на раннее выявление возможных проблем со здоровьем. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 10 июня. Синоптики сегодня предполагают, что погода в Даугавпилсе будет с переменной облачностью. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром достигнет плюс 20 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-запада к вечеру с запада и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
8: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Жителям многоквартирных домов будет доступна возможность перерасчета коммунальных платежей из-за фиктивно прописанных жильцов. Самоуправление готовится к обновлению подъездных дорог возле нескольких дошкольных учреждений. В Долгополце открывается филиал общества поддержки онкопациентов. Во Дворце культуры 11 июня состоится концерт студии «Виват». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Приглашайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
8: 14. jūnijā, 2014. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no sešām valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no 2010. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
10: Разбежаться сойдет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна связка из 4 ключей с 2 брелоками. Контактный номер телефона 26 262 476. 7 июня в Науинской волости было утеряно сиденье от лодки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 927 646. Утерян проездной на имя Анжелика Медведева. Контактный номер телефона 29 993 005. В районе кожзавода были утеряны беспроводные наушники в кейсе с экраном. Контактный номер телефона 24 870 158. В завершении напомню, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

и новости на этот час. Жителям многоквартирных домов будет доступна возможность перерасчета коммунальных платежей из эффективно прописанных жильцов. Самоуправление готовится к обновлению подъездных дорог возле нескольких дошкольных учреждений. В Даугавпилсе открывается филиал общества поддержки онкопациентов. Во Дворце культуры 11 июня состоится концерт студии «Виват». Далее подробнее об этих новостях. Правительство Латвии поддержало предложение Министерства экономики, которое позволит жителям многоквартирных домов требовать перерасчет части коммунальных платежей, если выяснится, что кто-то был зарегистрирован по адресу на основании ложных сведений. Речь идет прежде всего о расходах на вывоз мусора и распределении разницы в потреблении воды. Согласно новым правилам, основанием для перерасчета станет официальное решение самоуправления об аннулировании регистрации места жительства из-за предоставления недостоверной информации. После этого управляющий домом или другое ответственное лицо сможет пересчитать начисления. Самоуправление Даугавпилса готовится к обновлению подъездных дорог возле нескольких дошкольных учреждений. 8 июня на внеочередном объединенном заседании всех комитетов городской думы было рассмотрено и одобрено три проекта решения, касающихся проведения этих работ. В частности, запланирован ремонт дороги на улице Стадиона 6 со стороны улицы Спорта 2. На улице Парадес 15Б приведут в порядок дорогу со стороны улицы Кандавас, а также въезд между домами по улице Венеибас 28 и 26 и третий проект на улице Венеибас 36А. Там планируется ремонт дороги по улице Кандавас 7А и улице Венеибас 36. Реализовать такие проекты стало возможно после того, как осенью прошлого года городская дума приняла новые обязывающие правила, позволяющие присваивать отдельным участкам возле детских садов статус муниципальных дорог. Это открывает возможность финансировать их реконструкцию из средств городского бюджета. После завершения всех согласований управление коммунального хозяйства планирует приступить к строительным работам уже в летний период. В пятницу 12 июня в Даугавпилсе состоится первая открытая встреча нового филиала общества поддержки онкопациентов «Пардзивот». Встреча пройдет с 15.00 до 17.00 в центре Райниса по адресу улица Коммунала 2, кабинет 202. Общество «Пардзивот» приглашает жителей Даугавпилса и Латгалии, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, а также их близких, познакомиться с деятельностью организации, узнать о планах нового филиала и получить информацию о доступной поддержке. Участие бесплатное. 11 июня в 18 часов в Даугавпилском дворце культуры состоится концерт цирковой и танцевальной студии «Виват» «От сердца к сердцу». По словам организаторов, это мероприятие станет особым событием, объединяющим красоту искусства, элегантность акробатики и искренние эмоции. Зрителей ждет красочный отчетный концерт учениц студии. Вход свободный. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: Погода на радио Алиса Плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 10 июня. Синоптики сегодня предполагают, что погода в Даугавпилсе будет с переменной облачностью. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром достигнет плюс 20 градусов во второй половине дня. Направление ветра с юга и юго-запада к вечеру с запада и северо-запада. Ветер в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: Jā, visur pareizi mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Ну, ко шогад Яньос?
5: Миля, Яньос ар топ. Квас тервете году 500 мл, тикай пар 99 центием. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas, 1,5 litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies jāņem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна связка из 4 ключей с 2 брелоками. Контактный номер телефона 26 262 476. 7 июня в Науинской волости было утеряно сиденье от лодки, к нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 927 646. Утерян проездной на имя Анжелика Медведева. Контактный номер телефона 29 993 005. В районе кожзавода были утеряны беспроводные наушники в кейсе с экраном. Контактный номер телефона 24 870 158. В завершении напомню, что разместить информацию о потере или находке можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи

0: салфетки, даже если на упаковке написано «смываемые», не растворяются в воде так же быстро, как туалетная бумага. Они застревают в трубах, наматываются на насосы и вместе с жирами образуют плотные засоры. Поэтому в унитаз разрешается отправлять только три вещи. То, для чего он предназначен – туалетную бумагу и воду. А вот влажным салфеткам, ватным дискам, средствам гигиены, волосам, окуркам и остаткам пищи в канализации не место. Отдельно специалисты советуют не выливать в раковину жир после приготовления пищи. Остывая, он застывает в трубах и становится одной из самых частых причин засоров. Также не следует смывать лекарства и бытовую химию. Такие вещества затрудняют очистку сточных вод и могут попадать в окружающую среду. Один необдуманный смыв кажется мелочью, но именно из-за таких мелочей складываются аварии, неприятные запахи, затопленные подвалы и дорогостоящий ремонт. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сантехника работает без перебоев и неприятных сюрпризов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о том, как в Латвии развивается новая энергетика и какие направления уже стали привлекательными для инвесторов. Своим взглядом поделился председатель правления УПБ НАМС Каспарс Рошкалнс, ранее руководивший Латвийским агентством инвестиций и развития. По словам Каспара Рошкалнса, в последние годы в Латвии особенно быстро развивалось строительство солнечных парков. Однако, как отметил гость программы, по мере роста солнечной генерации появилась и другая особенность рынка. В часы активного солнца стоимость электроэнергии резко падает, а иногда практически обнуляется. Именно поэтому следующим этапом стало развитие батарей и систем накопления энергии. Как пояснил Каспарс Рошкалнс, батареи позволяют сглаживать эти ценовые американские горки, накапливать энергию днем, когда она дешевая или вовсе почти ничего не стоит, и использовать, либо продавать ее позже, вечером или утром, когда цена выше. По его словам, именно такая связка – солнце плюс накопление – становится все более логичной и экономически оправданной. Гость программы добавил, что продолжается и развитие ветроэнергетики. Причем, по его оценке, уже без такого прямого расчета на государственную помощь, как это было на ранних этапах в некоторых странах. Он подчеркнул, что ветер и солнце работают в разной логике. Если солнечная генерация особенно сильна в ясную погоду днем, то ветер может давать энергию и в другие периоды. Поэтому с точки зрения системы они не конкурируют, а дополняют друг друга. Отдельно Каспар Рошкалнс затронул и тему морских ветропарков. По его словам, это направление в перспективе может стать следующим этапом, но пока оно существенно дороже наземных проектов. И поэтому логика развития обычно выглядит так. Сначала страна использует более доступные и понятные возможности на суше, а уже после этого смотрит в сторону более дорогих решений на море. Сравнивая ситуацию в странах Балтии, гость программы отметил, что Латвия в определенном смысле находится посередине. Здесь условия для развития ветроэнергетики уже не самые простые, как в Литве, но еще и не настолько сложные, как в Эстонии. То есть рынок развивается, но требует и точных решений, и ясных правил. Таким образом, по словам Каспара Рошкалнса, новая энергетика уже перестала быть только политической или экологической темой. Для инвесторов и компаний это все больше вопрос расчета, технологий и способности делать систему более гибкой. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ НАМС Каспара Рошкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: впечатлений.
1: Каждый день – это для кого-то начало личного нового года жизни. Как ни крути. Сейчас узнаем, кто сегодня встречает свой на календаре 10 июня. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Доброго дня всем жителям Даугавпилса и любимому городу тоже, конечно же. Хотя жители Даугавпилса находятся не только в пределах любимого города. Иногда куда только судьба не забросит. Поэтому всем и каждому, кто слышит сейчас мой голос, хорошего дня и отличного настроения. Я приглашаю вас провести в моей компании ближайшие 3 часа и воспользоваться возможностью, чтобы поздравить, передать привет или просто что-то послушать. Рычаги, которые можно и нужно для этого использовать. Наши контакты для звонка 654-2530 и второй номер для сообщений 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Периодически вы оставляете, да не периодически, а почти всегда вы оставляете множество поздравлений заранее, давая мне возможность на фоне первой песни в программе поздравлений выбрать, с чего бы начать. Ну и потом уже по ходу дела в течение 3 часов, откуда только не приходят ваши сообщения и ваши звонки. Не забывайте, да, еще воспользоваться телефоном для звонка 654-2530. А я примусь за ваши поздравления, возьмусь за них. И первое поздравление как раз пришло рано-рано утром, в 5 утра. Представляете, кому-то не спалось. Пришло поздравление, адресованное Лине Тарасовой. Линочка вас поздравляет, с юбилеем поздравляют сегодня. Коллектив Нет Кариба Балт. 40 лет – это время расцвета, время мудрости, веры, тепла. Пусть душа будет Богом согрета, чтобы любовь в твоем сердце жила. Пусть Господь щедро силы дарует для семьи, для молитвы, труда. Ангел пусть бережет и целует, и укроет от бед навсегда. Пусть сияет улыбка на лицах, а в глазах благодать и покой. Поздравляем с юбилеем, добавляют нашу любимую Лину Тарасову. Линочка, и мы поздравляем от всей души. Пусть сбываются все ваши мечты, желания, пусть на все это хватает возможностей и счастья непременно личного, своего.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Kaimiņ, ko tu jāņos?
7: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 eiro. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
9: В эфире программа поздравлений.
10: Продолжим. И «Буррито» сейчас будет звучать одна из композиций в его исполнении для Карины Тимофеевой, выбрана музыкальным подарком. Мам с папой выбрали Карина. Здорово, когда родители знают, что слушать любит доченька. Кариночка, с днем рождения, в пожеланиях, дорогая доченька, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть твоя взрослая жизнь радует тебя женским счастьем, любовью, здоровьем, успешными результатами начатых тобою дел. Будь всегда прекрасна, неповторима, восхитительно, уникально. Кариночка, с днем рождения. Присоединяемся к пожеланиям мамы с папой. Родителей тоже с праздником. С днем рождения, дочери.
11: Всех привлекает бананза. В мире денег и глянца. Прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Любимую мамочку Антонину Жорову. Антонина, дочь, внук поздравляют вас сегодня с днем рождения. День рождения у мамы – праздник всей семьи. Пусть прекрасны будут годы мамочки твои. Мамочка твои, хоть и время украшает серебром виски, лишь бы не было душевной боли и тоски. Пусть цветет твое здоровье, словно майский сад. Будет ум таким же светлым и веселым взгляд. Пусть идет лишь от успехов кругом голова. Согревают твое сердце чувства и слова. Дорогая моя мама, будь счастливей всех. Пусть наполнит дом твой радость и веселый смех. Чтобы долго своей жизнью наслаждалась ты, чтобы сбылись твои надежды, грезы и мечты. Все-все надежды, чтобы сбылись, и все желания тоже. И новые успели накопиться, чтобы тоже сбываться. Антонина, с днем рождения! Мы присоединяемся к пожеланиям ваших родных.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А готовиться к получению поздравления совсем скоро Эля и Эдуард. Это ж надо, два Э в семье, да? Эля и Эдуард. Ребята, не пропустите свое поздравление с годовщиной свадьбы совсем скоро. Ну а сейчас у меня привет отправляется уже по волне 101.6 FM. Адресован он Трошковым Людмиле, Артему и Арсению от Леонтия. Вам привет! Самые добрые искренние пожелания.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Итак, поздравления с годовщиной свадьбы. Оно коллективное. Элечка, и чуть не сосватали вас коллеги, ошиблись в имени, и чуть не сосватали вас с каким-то Эдуардом, да? А ваш муж Эдгар, удивленно подняв, причем и левую, и правую бровь, подумал, что за Эдуард? Что еще за Эдуард нарисовался в нашем окружении? Элю, спасибо, вовремя спохватились коллеги. Элечку и Эдгара поздравляют с годовщиной свадьбы. Эля, Эдгар, мы присоединимся к пожеланиям вашего коллектива. В пожеланиях, значит, для вас двоих, потому что в этот день пожелание для двоих. Вы в этот день семью создали. Желаем много-много лет вам жить без горя и печали, хорошее лишь замечать, ценить прекрасные моменты и даже в 90 лет друг другу делать комплименты, чтоб быт вам жизнь не омрачал, чтоб каждый месяц был медовым. Друг друга надо удивлять, не уставая чем-то новым. Да, привыкать к любви нельзя. Каждый день, чтобы был действительно как будто в первый раз. Ведь не зря встретились когда-то на пути. Я тот человек странный, который верит, что случайности не случайны. Так вот, не случайно. Вы когда-то встретили друг друга на пути. Два человека, имена которых начинаются на букву «Э». Эльчика, Эдгар, с праздником. Пусть сегодня будет горько. Пусть эти крики напомнят вам о том памятном дне. А каждый новый пусть будет сладким. Светлых дорог вашей семье. Музыкальным подарком коллеги выбрали песню в исполнении Ирины Круг «Фамилия».

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Каждое ваше сообщение – это помощь мне в планировании, в редактировании плейлиста. В рамках этих трех часов программы поздравлений пришла просьба послушать просто так для настроения песню группы «Виагра», «Не ведая преград», уже в эфире для вас.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Музыкальным подарком будет звучать следующая песня в нашем плейлисте. Олегу Новикову она будет сегодня вручена. Олег, с днем рождения, мама поздравляет вас. Сынок, тебя я поздравляю. Ты возмужал и повзрослел. В твой день рождения я желаю, чтоб с верой ты вперед смотрел. От всей души желаю счастья, широких жизненных дорог, великих целей, достижений, в достатке жить и без забот. Счастливым будь отцом и мужем, всегда здоровым, крепким духом. Пусть жизнь подарит, что искал, пусть сбудется, о чем мечтал. Олег, с днем рождения, к маминым пожеланиям присоединяемся искренне. Эта песня звучит для вас.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А сейчас нас должно быть особенно слышно в городе Ливаны. Наши постоянные слушатели, один из ливанских коллективов, работая, слушает радио «Алиса плюс счастливцы». Добрый день, «Алиса плюс». Руслан, конечно же, на связи. Руслан, привет. Хочу передать привет своим коллегам. Руслан, для вас песня «Счастливчик». Для вас, для всех песня «Счастливчик» в исполнении Владимира Преснякова. Отличного настроения в этот солнечный летний день. У вас там как погода? Солнце проглядывает хоть иногда? Облачно сегодня, конечно, но зато дождик лишь слегка покапал

медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова только с тобой.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: С днем рождения сегодня принимает поздравления Вера Кожухары. Верочка, у меня для вас пожелания от Люси и Веры поздравляют. Пусть прожитые годы хранят тепло воспоминаний, желают, а будущие дарят замечательные эмоции, безграничного счастья, тепла родных и близких, здоровья крепкого, счастья огромного, любви безграничной, благополучия, исполнения желаний отменного. Еще раз, здоровья, тепла и уюта. Верочка, все это вам сполна. С днем рождения!

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: 14. jūnijā, 2014. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no 2010. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
9: Каждый вечер, ну почти, да, за исключением позавчерашнего просто сумасшедшего дождливого, каждый летний вечер, в последние дни, я говорю, как же хорошо, вдыхая вечерний, свежий воздух, напоенный цветущей акацией. У меня вокруг дома цветущая акация. Сумасшедший в воздухе разливается аромат, особенно в вечернее время. Я готова передать привет. Следующий адресован он. Он адресован, во-первых, всем слушателям радио «Алиса Плюс», любимому городу, от Натальи, от нашей слушательницы из города Оксфорда. Желаю всем хорошего дня, Наташа пишет, прекрасного настроения. И, конечно же, никогда не забывает передать привет своей любимой тете Анастасии.

Пришло на фоне этой песни сообщение от Риты Елгова на связи, значит, с нами. Танечка, привет, хорошего тебе дня и прекрасного солнечного настроения. И всем, кто слушает Алису, тоже привет от Риты. Риточка, спасибо большое. Всем жителям Елговы, от нас, от долговпилчан, искренний привет. Пусть все в вашей жизни будет хорошо, Риточка. Я, конечно, не обладаю какими-то сверхъестественными способностями, да, но возможность порадовать кого-то из вас песней в моих силах. Подумайте, какой песней могу вас порадовать, и пишите, да? Обязательно исполню вашу музыкальную просьбу. Ну а пока послушаем мы сейчас Виктора Королева, а он сладко будет петь, что из хрусталя построит замок. Песня эта будет звучать для Любови Проневской музыкальным подарком. Любовь, муж Вячеслав сделал этот выбор, поздравляя вас с днем рождения. Тебе желаю настроения, любимая моя жена. Настал твой день рождения. Счастливей всех ты быть должна. Тебя я обниму покрепче и поцелую нежно так. Хочу, чтоб проще жить и легче, чтоб все сложности пустяк. Мое ты счастье неземное. Ты часть меня, я часть тебя. Тепла, душевного покоя, живу тобой, тебя любя. Вот такие слова, Любочка, для вас. Ну, а теперь из хрусталя построю.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Инару Ситову с днем рождения. Инарочка, Ирина Шимана поздравляет вас от всей души с пожеланиями мягкой гармонии и крепкого здоровья. Пусть время дарит мудрость без усталости, а жизнь приносит события, которые поднимают настроение и дают чувство опоры. Заботы от тех, кто рядом, и уютной атмосферы дома, куда хочется возвращаться. Пусть будет больше поводов для улыбки и меньше причин для переживаний.

0: эфире программа поздравлений.
1: Привет для Тони, конечно же, имеется тоже у меня. Тончика друзья шлют привет, выбрав поводом для него сегодня день разрисованных ладоней, подразумевая, что у каждого из нас ладошки отмечены узорами из линий. Разрисовала их, конечно же, сама с

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Песню «Елки» послушаем сейчас одну из многочисленных. Звучать она будет для Жанны Фадеевой подарком. В день рождения Жанночка выбор этот сделала. Ваша крестница Диана поздравляет вас. Но начнем мы не с песни в исполнении «Елки», а, конечно же, с пожелания. Они тоже есть. Прекрасное время, расцвета пора. Твои молодые в разгаре года. Энергия пусть никогда не кончается, а день за днем только лишь пополняется. Пускай будут все открыты пути. А ты выбирай, где захочешь идти. Здоровья тебе, удачи, везения. Пусть будет прекрасным твое всегда настроение. Жанночка, с днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Рита, наша слушательница, скромничает, никаких песен сегодня не просит. Риточка, скромность абсолютно здесь ни к месту и ни к чему. Так что не стесняйтесь, жду вашего сообщения с просьбой музыкальной, с музыкальным желанием точнее. Ну а пока четко все обозначено. Кому, от кого, зачем и почему из песни тоже все определено. Любимому мужу Валере привет от супруги Светланы и песня в исполнении Веры Брежневой «Салют, Валера».

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А сегодня праздник в семье Орловских. День рождения, нет, неправильно, юбилей целый случился у главы семьи Николая Орловского. Николай, вся большая дружная семья, и супруга, и дети, и внуки поздравляют. Наш любимый, наш дорогой, наш замечательный. Поздравляем тебя с этой красивой датой. Желаем тебе всегда оставаться веселым, бодрым, энергичным, красивым, мудрым. Желаем, чтобы усталость и грусть обходили, как и прежде, тебя самой дальней стороной. Желаем, чтобы здоровье и удача никогда тебя не подводили.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Антонины Журовой. Антонина, внук Дмитрий поздравляет вас с днем рождения, с пожеланиями, конечно же, крепкого здоровья, самое главное, душевной теплоты от самых дорогих людей и самых лучших мгновений в жизни. И пусть еще их будет много.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый день, пишет нам Николай. Здравствуйте, Николай. Хочу поздравить, продолжает Коля, свою двоюродную сестру Василису с победой в соревнованиях по дартсу. А мы присоединяемся к пожеланиям Василиса так держать.

0: Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
5: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101 и 6 FM.
1: Еще одно поздравление для Кажукары Веры, Веронику. Верочка, Вероника, семья Амбросовых поздравляет вас. Для женщины не созданы года. Она для нас прекрасна навсегда. Поэтому не будем уточнять, какую цифру будем сегодня мы отмечать. Цветы, слова, подарки, поздравления, улыбка солнца, радость, птичье пение – все это именинница награда за доброту, за свет, за ясность взгляда. Пусть все сияет нынче рядом с ней. Здоровья, счастья, долгих жизней дней.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
3: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом «Сталмец», давай.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: А еще добавим мы сейчас музыкальных подарков, пожеланий Николаю Орловскому. Николай, пришло поздравление для вас с юбилеем. Друзья семьи Лида и Мечислав поздравляют вас. Поздравляем с юбилеем. Желаем счастья, долголетия, здоровья, крепкого добра. Чтобы жизнь не скучная была, побольше сил, энергии, терпения, всех планов и желаний исполнения, наполненных любовью дней, добром, заботой близких и друзей. Николай, эта песня начинает звучать для вас. Еще раз с юбилеем. Крепкого здоровья!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Готовится услышать свой музыкальный подарок Марина Лавринович. Мариночка, коллеги, поздравляю вас с днем рождения. Выбрали для вас песню «Угонщица». Подарков в жизни самых замечательных желают и самых радостных минут. Пусть в этот праздник обязательно любовь и счастье в дом придут. Пусть все сегодня наполняется заботой, нежностью, теплом. И непременно исполняются мечты любые день за днем. Мариночка, с днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Очередной добрый привет отправим сейчас с песней. Элеоноре адресован привет. Самые добрые, не сомневаюсь, пожелания, Эльчика, вам от вашей подруги Нелли. И песня Валерия Леонтьева «Виновник», который раз звучит на волнах радио «Алиса Плюс» сегодня для вас.

0: の音楽。
1: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top! Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
6: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
8: Еще одно поздравление для Олега Новикова. Олег, с днем рождения вас поздравляет ваша супруга Алина. К пожеланиям подошла с юмором. И правильно, Алиночка. Что пожелать тебе, не знаю, пишет. Себя, наверное, пожелаю. Ведь я подарок лучше всех. Тебе дарю я радость, смех. И добавляет уже, серьезно добавляет. Любимая, я тебя очень люблю. Будь счастлив и здоров. Эта песня звучит для вас, Олег. Обниму тебя счастьем, Наташа Королева. С днем рождения еще раз.

0: эфире программа поздравлений.
1: Она почти завершается программа, но мы еще успеем послушать сейчас Басту с Сансарой. Пришла просьба. И тогда уже разойдемся, разбежимся ненадолго.

0: Программа поздравлений.
1: Я тоже с вами с удовольствием послушала Сансару Басту, а теперь ставлю запятую. Поблагодарю вас за отлично, плодотворно проведенные 3 часа прямого эфира и пожелаю продолжения дня хорошего и вечера теплого, летнего, уютного от всей души. И до завтра. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это всегда про отдых на природе, прогулки, поездки на даче и лесные тропинки. Но вместе с сезоном пикников и походов все чаще появляются новости о неожиданных встречах с дикими животными, и самый впечатляющий из них – медведь. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Управления по охране природы Латвии о том, как же правильно вести себя при встрече с медведем. В большинстве случаев медведь оказывается рядом с людьми вовсе не потому, что хочет напасть. Чаще всего он просто проходит через незнакомую территорию или ищет еду. Поэтому главное правило – не приближаться к животному и не пытаться снять эксклюзивное видео для социальных сетей. Необходимо сохранять спокойствие и держаться на безопасном расстоянии. Нельзя бежать за медведем пешком или преследовать его на автомобиле. Не стоит сигналить, кричать или пытаться напугать животное. Нельзя спускать на него собак. Важно не перекрывать ему путь к отступлению. И о появлении медведя следует сообщать в самоуправление или ответственным службам. Специалисты также отмечают, что зачастую опасность представляет не сам медведь, а поведение людей вокруг него. Испуганное и загнанное животное может начать защищаться. Также владельцам частных домов напоминают не оставлять в свободном доступе пищевые отходы, корм для домашних животных и открытые мусорные контейнеры. Именно еда чаще всего привлекает диких зверей ближе к людям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, но осадки маловероятные. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Если победишь 9 или 12 класса и думаешь, что делать дальше? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
4: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam – zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu – 1,39 €. Maxima.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Hei, ko tu šogad jāņos?
4: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
1: Алиса Плюс.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
4: Ну, ко шогад Яньос?
5: То пашу, ко венбер. Яньос, Яньос ар топ. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
8: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
7: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
8: Tālrunis 255-06-255.
7: Крамэ он брауц.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, но осадки маловероятные. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

107.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: 14. jūnijā, 2014. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no 2010. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
6: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Гентару Мебелес.лв.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Кафе «Пецель» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пецель», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, но осадки маловероятные. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: «ВТЛом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Jā, visur pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AE produkti LV strādā ar prieku.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице Лаби Паркас.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

ошибся в словах, он рвал, стал внесаком. А я все видел, я небу смотрел в глаз.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе будет облачно, но осадки маловероятные. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Reklāmas saimnieces darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войс с твоим голосом. Знаешь, я не спрашиваю.

так. Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

дымы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтоб ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Кстати, слышу слова.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.